0: Тім, там де ти.
1: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Римы остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться. Иначе по вам будет нанесен удар. Как понял? Прием! Русский военный корабль...

Поліцейські кровопролиття і неоправданих жертв. В противном случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовой удар. Римы остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю